Ой, мацеш, болезнь кези, кошур черине кумуто. Комадники, есть мадань, когянки лавагу ангерах.

Лили, я с конем Таси. Кошика с часто се? Лав. Лили, турвоч мекяра, чтобы отсесть.